0: за квиц.
1: Очка, закай тисти господ у фраку, кар напрей с палицо грози, тисти госпе на одру?
2: Пшт, сей не грози, но то е диригент.
1: Я закай па потин госпа такого рещи?